0: какое-то время, чтобы дать себя...
1: Переждать просто.
0: Да, да, да. Люди из этой деревни, Плендак, которые с ними хорошо, да, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того. И они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится. Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
1: Старостой деревни.
0: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом убил одну корову, чтобы прокормить этих солдат. И они там проживали приблизительно одну неделю. И дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронта приближалась из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад, и так это окончилось.
1: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
0: Да, но мне было... 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командирами, часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
1: То, что сегодня вы видели здесь на этом мероприятии такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
0: Да, я думаю, что да. И я думаю это тоже по-другому, потому что, ну, в Братиславе кладбище советский солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 40, 30, 40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит, ну, в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, ну, даже во время социализма.
1: Так что память живет.
0: Да, да, да.
1: Память о Второй мировой войне хранят и передают молодым поколениям члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
2: Наша такая улога – заховать память на вояков Червоной армии.
3: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. Потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
1: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
3: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции

0: Очень похоже на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
1: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
2: Мои старые родичи не были прямо.
0: Мои бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
1: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
2: Я сам дедка, который содержал 99 роков, он мне рассказывал нескучные прибеги.
0: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
1: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабля. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 26 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частноправовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
0: Тема дня.
2: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рот. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Черногорский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомер «Фиалка» из клуба военной истории в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакию стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Горенчик обосновывает это тем, что Eustream уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
3: Наклады на превадскование тохто потрубья, чи на удержбу.
4: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование. Все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких потребителей.
1: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
4: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
1: Высокие цены на транспортировку газа – это тема, важная не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычные домохозяйства не слишком почувствуют на себе рост цен на газ.
5: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
4: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожные значения, поскольку там обычно очень низкое потребление.
1: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
4: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы стоит точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции, людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
1: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
5: Мы видим, что способность сладать нарочные ситуации и работать со стрессом.
4: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
1: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
4: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
1: Уверен аналитик портала «Профессия.СК» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозек, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
6: Мы одну из наидольших тривающих матерских доволений в рамках Европейской Унии.
7: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда, после декрета они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой, ради семьи.
1: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
7: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях. А также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
1: Словацкий парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозек, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
7: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
1: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
6: Заместнователи мусят приправить единый отмениваций систем, который будет транспарентный по категории.
7: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
1: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
7: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
1: Закон о равной оплате труда для мужчин и женщин вступит в силу 7 июня этого года.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. С Яном Черногорским мы встретились на одном из мероприятий накануне Дня Победы над фашизмом, организованном Европейским фондом славянской письменности, на котором, к слову, присутствовало большое количество молодежи, учащихся билингвальной гимназии. Имя Яна Черногорского, адвоката и бывшего диссидента, христианско-демократического политика, премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах, хорошо известно нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
8: В начале ноября 1944 года мы тогда жили в деревне Малофранкова, в Замагуре, это близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказать это командованию.
9: То есть передавать сведения о нахождении врага.
8: Да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак. это под высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. Там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
9: Переждать просто.
8: Да, да, да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, да, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того. И они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится.
9: Сказали.
8: Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром

0: пошли потом на запад, и так это окончилось.
1: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
0: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командиром и часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
1: То, что сегодня вы видели здесь на этом мероприятии такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
0: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что в Братиславе кладбище советский солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 30-40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, даже во время социализма.
1: Так что память живет.
0: Да.
2: Память о Второй мировой войне хранят и передают молодым поколениям члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
3: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной Армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. Потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
2: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
4: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции очень похожи на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
2: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
3: Мои бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
2: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
3: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там

0: можно найти невероятные вещи, истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
1: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабле. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 26 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частно-правовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
0: Тема дня.
2: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рот. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Черногорский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомир «Фиалка» из клуба военной истории в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакии стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Горенчик обосновывает это тем, что Eustream уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
3: Наклады на превадскование тохто потрубья, чи на удержбу.
4: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование. Все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких потребителей.
1: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
4: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
1: Высокие цены на транспортировку газа – это тема, важная не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычные домохозяйства не слишком почувствуют на себе рост цен на газ.
5: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
4: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожные значения, поскольку там обычно очень низкое потребление.
1: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
4: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы стоит точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции, людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
1: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
5: Мы видим, что способность владать нарочной ситуацией и работать со стрессом.
4: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
1: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
4: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
1: Уверен аналитик портала «Профессия.СК» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозек, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
6: Мы одну из наидольших тривающих матерских доволений в рамках Европейской Унии.
7: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда, после декрета они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой, ради семьи.
8: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
2: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях. А также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
8: Словацкий парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозек, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
2: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
8: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
6: Заместнователи мусят приправить единый отмениваций систем, который будет транспарентный по категории.
2: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
8: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
2: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
8: Закон о равной оплате труда для мужчин и женщин вступит в силу 7 июня этого года.
0: Радио Словакия Интернешнл.
8: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. С Яном Черногорским мы встретились на одном из мероприятий накануне Дня Победы над фашизмом, организованном Европейским фондом славянской письменности, на котором, к слову, присутствовало большое количество молодежи, учащихся билингвальной гимназии. Имя Яна Черногорского, адвоката и бывшего диссидента, христианско-демократического политика, премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах, хорошо известно нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
9: В начале ноября 1944 года мы тогда жили в деревне Малофранково, в Замагуре, это близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказать это командованию.
10: Ну, то есть передавать сведения о нахождении врага.
9: Да, да, да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак. это под высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. И там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
10: Переждать просто.
9: Да, да, да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, да, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того. И они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится. Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
10: Старостой деревни.
9: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом убил одну корову, чтобы прокормить этих солдат. Они там проживали приблизительно одну неделю. И дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронта приближалась из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад и так... Это окончилось.
10: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
9: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командирами, часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
10: То, что сегодня вы видели здесь на этом мероприятии такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
9: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что, ну, в Братиславе кладбище советских солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 40, 30, 40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит, ну, в

0: память о солдатах Красной Армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом, на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. Потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
1: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
0: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции очень похожи на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
1: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
2: Мои старые родичи не были прямо.
0: Мои бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
1: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
2: Я сумал дедка, который содержал 99 роков, а он мне расправил нескуточные прибеги.
0: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
1: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабля. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 26 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частно-правовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
0: Тема дня.
2: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Черногорский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомир «Фиалка» из клуба «Военная история» в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакии стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Галенчик обосновывает это тем, что «Эвстрим» уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
3: Наклады на превадскование этого потрубья, на удержбу.
4: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование. Все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких потребителей.
1: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
4: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
1: Высокие цены на транспортировку газа – эта тема важная не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычные домохозяйства не слишком почувствуют на себе рост цен на газ.
5: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
4: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожные значения, поскольку там обычно очень низкое потребление.
1: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
4: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы стоит точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции, людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
1: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
5: Мы видим, что способность сладать нарочные ситуации и работать со стрессом.
4: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
1: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
4: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
1: Уверен аналитик портала «Профессия.ск» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозек, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
6: Мы одну из наидольших тривающих матерских доволений в рамках Европейской Унии.
7: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда, после декрета они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой, ради семьи.
8: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
7: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях. А также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
8: Словацкий парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозек, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
7: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
8: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
6: Заместнователи мусят приправить единый отмениваций систем, который будет транспарентный по категории.
7: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
8: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
7: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
8: Закон о равной оплате труда для мужчин и женщин вступит в силу 7 июня этого года.
0: Радио Словакия Интернешнл.
8: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. С Яном Черногорским мы встретились на одном из мероприятий накануне Дня Победы над фашизмом, организованном Европейским фондом славянской письменности, на котором, к слову, присутствовало большое количество молодежи, учащихся билингвальной гимназии. Имя Яна Черногорского, адвоката и бывшего диссидента, христианско-демократического политика, премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах, хорошо известно нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
9: В начале ноября 1944 года мы тогда жили в деревне Малофранкова, в Замагуре, это близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказать это командованию.
10: То есть передавать сведения о нахождении врага.
9: Да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак. это под высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. Там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
10: Переждать просто.
9: Да, да, да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, да, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того. И они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится. Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
10: Старостой деревни.
9: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом убил одну корову, чтобы прокормить этих солдат. Они там проживали приблизительно одну неделю и дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронта приближалась из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад и так... Это окончилось.
10: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
9: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командирами, часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
10: То, что сегодня вы видели здесь на этом мероприятии такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
9: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что, ну, в Братиславе кладбище советских солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 40, 30, 40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит, ну, в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, ну, даже во время социализма.
10: Так что память живет.
9: Да, да, да.
8: Память о Второй мировой войне хранят и передают молодым поколениям члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
11: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной Армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
8: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
12: Робим такие исторические указки, реконструкции боев.
11: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более

0: Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военнообязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
1: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
2: Я имел деда, который дожил 99 лет, он мне рассказывал невероятные истории.
0: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
1: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабле. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, здравствуйте! В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
2: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахо.
1: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
2: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
3: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
1: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
2: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
1: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее, а наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
2: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
4: Пан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж спод льду.
1: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
2: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Сэмюэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
1: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
2: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
1: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
2: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
1: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
2: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
1: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
2: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
1: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальной обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
2: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
1: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
5: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
6: Этот журнал является спецвыпуском. И вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатывают, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые. Человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
7: Словак.
6: Да. С российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
7: Какие главные разделы?
6: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словацком национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маньяк. Тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то полтора года назад, может быть, два, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потомок смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которые там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
7: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому ко всему, я не представляю, я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
6: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже 10 лет, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, вот смысл жизни вот этот.
7: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
6: Может быть, потому что этих людей, у них у самих их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками Словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармеец. возрастом. Вот представляете, а вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще лет 5 назад, наверное, послали, ну, перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив в России, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы вот нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда вот я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатом, или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой, высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, уже это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалко, который как раз... И он не знал, потому что через десятые руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, какие вот люди. Поэтому, я говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
8: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
6: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была это сжать материал, действительно, показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время, и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев-освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботиться об этих могилках, то есть сохраняет эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
8: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
6: Да, в Словакии это определенно так.

Ну вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, здравствуйте. В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдуларут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сычиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
2: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахо.
1: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
2: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. В Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
3: Это, в подстате, такой, про меня, не, рекнеме, некий звлаштный чин.
1: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
2: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
1: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
2: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
4: Пан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
1: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
2: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Самуэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
1: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
2: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
1: Да, это был невероятный опыт и захватывающие ощущения. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев, короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
2: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
1: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
2: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
1: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
2: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
1: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
2: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
1: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
5: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
6: Этот журнал является спецвыпуском. И вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатывают, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые. Человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
7: Словак.
6: Да. С российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
7: Какие главные разделы?
6: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словацком национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маняк, тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то полтора года назад, может быть, два, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потом он смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка, человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которые там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
7: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому ко всему, я не представляю, бы я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
6: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже лет 10, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, вот смысл жизни вот этот.
7: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
6: Может быть, потому что этих людей, у них у самих, их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками Словацкого национального восстания, или в партизанах. Да, даже вот у многих, ну, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете, а вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще лет 5 назад, наверное, послали, ну, перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив в России, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы вот нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда вот я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатомов или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я просто, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой, высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, же это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалка, который как раз... И он не знал, потому что через десятые руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, как, какие вот люди. Поэтому, я говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
8: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
6: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была, это сжать материал, действительно, пока показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев-освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботиться об этих могилках, то есть сохраняет эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
8: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
6: Да, в Словакии это определенно так.

0: Радио Словакия International.
1: Блески, бурки, дождь над нами. Боко.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, здравствуйте. В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
2: Военный подвиг года имеет 4 категории: помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволени», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блахов.
1: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершенно добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
2: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволени» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата

0: диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу. Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
1: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнем, некий звлаштный чин.
2: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
0: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
2: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг. И именно благодаря им мы сегодня здесь.
0: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
3: Пан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
2: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был 2-й ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сераде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сераде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
0: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Самуэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
2: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой. И речь идет о спасении мира.
0: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
2: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
0: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
2: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
0: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
2: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
0: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
2: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
0: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
2: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
4: Радио Словакия International.
2: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
5: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
6: Этот журнал является спецвыпуском, и вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатывались, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые, человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
7: Словак.
6: Да. С российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
7: Какие главные разделы?
6: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словацком национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маньяк. Тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то 1,5 года назад, может быть, 2, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потомок смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка, человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которые там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
7: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому, ко всему, я не представляю. Я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
6: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже 10 лет, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, но вот смысл жизни вот этот.
7: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
6: Может быть, потому что этих людей у них у самих, их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, ну, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете? А вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще лет 5 назад, наверное, послали, ну, перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив в России, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы вот нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда вот я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатом или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой, высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, же это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалка, который как раз... И он не знал, потому что через десятые руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, как, какие вот люди. Поэтому, я говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
8: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
6: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была, это сжать материал, действительно, пока показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время, и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботиться об этих могилках, то есть сохраняет эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
8: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
6: Да, в Словакии это определенно так.

0: Радио Словакия International.
1: Блески, бурки, дождь над нами. Боко.

Ну вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые друзья, здравствуйте. В эфире ежедневный получасовой выпуск Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул-Арут. Вначале разрешите ознакомить вас с содержанием сегодняшней праздничной программы. Наша программа посвящена одному из самых главных праздников во всем мире. Это День Победы над фашизмом. В Словакии, как и в большинстве европейских государств, День Победы отмечают 8 мая. Поэтому в нашу праздничную программу мы включили материалы, посвященные этому событию. В нашем первом сюжете мы расскажем о лауреатах премии «Военный подвиг» 2025 года в Словакии. Из года в год, на протяжении уже 29 лет, это мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат. Позвольте выразить искреннюю благодарность многолетнему военному корреспонденту словацкого радио Мирославу Минару за его сотрудничество и неоценимые советы при подготовке этого материала. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор Ирины Сечиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии. «Общая победа, общая память» – так называется спецвыпуск журнала, подготовленного нашей гостьей и ее коллегами. В брошюре, посвященной теме освобождения Словакии от фашизма, представлены в том числе истории героев-партизан, участвующих в словацком национальном восстании. Дорогие наши слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: 29 лет назад в редакции тогдашнего армейского радиовещательного отдела Словацкого радио был создан конкурс «Военный подвиг года». Из года в год мероприятие представляет историю о человечности, мужестве и героизме наших сограждан в военной форме, а также многих из тех, кто помогает распространять доброе имя словацких солдат.
2: Военный подвиг года имеет 4 категории – помощь обществу, друг вооруженных сил, спасение жизни и служение Родине. Год назад лауреатами в категории «Помощь обществу» стали солдаты-инженеры из города Серить. Награду их преемникам, военным 2-й воздушной бригады «Взволине», вручил во время недавнего торжественного вечера, посвященного лауреатам конкурса «Военный подвиг 2025 года», командир инженерного батальона, старший сержант Йозеф Блаха.
1: Каждая из историй, из которых мы выбирали лауреата, была наполнена сильными эмоциями, и во время торжественного вечера чувствовалось, насколько общественность действительно ценит помощь со стороны нас, солдат, в том числе в виде слов благодарности, а также награды. Однако я бы не назвал это завершенным удовлетворением, поскольку каждый из нас, солдат, хочет и дальше бескорыстно помогать обществу. Мы стараемся подготовить больше военнослужащих, которые помогут нам показать общественности, что военнослужащие — это люди, совершающие добрые дела. Меня очень приятно удивило, что награду получили представители военно-воздушных сил. Они рассказали мне всю свою историю во время личного разговора, и меня она очень тронула. Это действительно удивительные люди, потому что за их замыслом стоит огромная работа, чтобы добиться успеха, собрать деньги и затем пожертвовать их на благотворительность.
2: В 2025 году военнослужащие 2-й бригады военно-воздушных сил «Взволине» в очередной раз показали, что форма – это не только символ силы, но и гуманности, гражданской ответственности. Их деятельность принесла радость туда, где она больше всего необходима. Главной благотворительной инициативой стал сбор средств для детской факультетской больницы с поликлиникой в Банско-Бистрице. В рамках добровольного рождественского сбора им удалось собрать 5200 евро, которые были переданы больнице 16 декабря 2025 года. Больница использует эти средства для приобретения аппарата для диализа, что улучшит лечение детей и качество предоставляемой медицинской помощи. Члены бригады подарили больнице детскую одежду, подушки и другие предметы для самых маленьких пациентов. Солдаты 2-й бригады также оказали помощь своему бывшему коллеге, который в результате автомобильной аварии оказался прикован к инвалидному креслу.
1: Музыка.
2: Не только во время галопрограммы, посвященной чествованию выдающихся людей в рамках конкурса «Военный подвиг года», но и на протяжении многих лет мы узнаем, что у словацких вооруженных сил много замечательных друзей в нашем обществе. Не только в Словакии, но и по другую сторону реки Моравы, в Чехии. Почетным лауреатом в категории «Друг вооруженных сил» стал Ян Дашовский из города Иванчицы.
3: Это, в подстате, такой, про меня, они не, рекнеме, некий звлаштный чин.
1: В моем восприятии особенный поступок всегда должен исходить изнутри человека, немного от сердца. Я по-прежнему воспринимаю Чехословакию как единое целое, и в Словакии у меня друзей не меньше, чем в Чехии. Когда я был со своим другом Даниэлом Змеко, начальником генерального штаба в Словакии, мы решали проблему, как сделать жизнь более комфортной для детей, чьи родители, например, не вернулись с военной миссии. В этом контексте у меня возникла идея, что было бы здорово предоставить этим детям возможность посетить такое прекрасное место, как Тенерифе, где у меня есть недвижимость. Я организовал для них проживание там, чтобы эти дети тоже могли испытать что-то приятное и радостное в своей жизни. Поэтому я думаю, что то, что было задумано в начале года за чашкой кофе с генералом Змеко, принесло положительный результат.
2: Вы также делаете достойную работу. Вы чтите память наших чехословацких пилотов, сражавшихся в составе британских королевских военно-воздушных сил, и собираете экспонаты. Ваш музей генерала Эмила Бочика – яркий пример того, как не следует забывать эту часть истории.
1: Я думаю, что историю нужно помнить, потому что все мы видим, в каком состоянии находится сегодня мир. По сути, нашему поколению невероятно повезло, что оно, можно сказать, не пережило ни одного военного конфликта, который бы непосредственно затронул нас. Однако наши родители, некоторые из них родились до Второй мировой войны, некоторые сразу после нее. А наши бабушки и дедушки пережили, например, обе мировые войны. Думаю, нам не нужно далеко заглядывать в историю. Мне лично посчастливилось познакомиться с некоторыми из этих солдат, и никто из них не жаловался на то, что им пришлось идти на службу. Они пошли и выполняли свой долг, и именно благодаря им мы сегодня здесь.
2: Павел Витко, ныне главный редактор журнала «Оборона», когда-то принимал участие в подготовке первых лет проведения конкурса «Военный подвиг года». Ему удалось наладить контакты с коллегами, интересующимися военной тематикой, и вместе они сформировали уникальное жюри. Оно отбирало номинантов и определяло первых лауреатов. Кого он лично номинировал на премию в этом году?
4: Пан майор Мичишин доказал нашу отвагу, а уж с-под льду...
1: Я номинировал майора Мичишина, которому удалось найти в себе мужество и вытащить тонущего ребенка из-под льда. В такой ситуации бывает так, что мать может буквально оцепенеть, как и в этом случае. Она просто не в состоянии была действовать. Более того, с ней был второй ребенок. Майор Мичишин увидел их издалека и, услышав сильный всплеск воды, сразу понял, что одного ребенка уже не видно. Он прыгнул в замерзшую реку и спас ему жизнь. В этом году я также номинировал Мартина Корчука, руководителя музея Холокоста в Сероде. В первую очередь потому, что он дает нам представление о том, что происходило здесь во время Второй мировой войны на территории тогдашнего словацкого государства по отношению к нашим согражданам-евреям. О том, что многие из них также участвовали в словацком национальном восстании. Не менее важно и то, что Мартин пытается наладить сотрудничество с солдатами. Они посещают музей в Сероде, который также служит учебным центром для старшеклассников, для различных рабочих групп, для историков. Этот музей под его руководством сотрудничает с нашим военно-историческим институтом и музеем Словацкого национального восстания.
2: В число номинантов на премию в конкурсе «Военный подвиг года» был и подполковник Любомир Павук с авиабазы в поселке Кухиня. На исключительно высоком профессиональном уровне он выполнил планирование, управление и реализацию сотрудничества вооруженных сил Словакии при съемках и производстве голливудского фильма «Мир в огне». Фильм, режиссером которого является Джей Джей Перри, с Дэйвом Батистой, Самуэлем Джексоном и Ольгой Куриленко в главных ролях, вышел в сентябре 2025 года. Научно-фантастический боевик снимался в нескольких местах по всей Словакии с участием нескольких сотен профессиональных военных и десятков единиц военной техники. Благодаря своему ответственному, систематическому и скоординированному подходу Любомир Павук внес значительный вклад в бесперебойное проведение съемок, а также в позитивное и достойное представление вооруженных сил Словакии на международном уровне.
1: Сюжет фильма разворачивается в апокалиптическом мире, где так называемого Джейка, охотника за сокровищами, нанял король Артур, чтобы тот добыл Мону Лизу. Но в данном случае Мона Лиза оказалась не картиной, а атомной бомбой, и речь идет о спасении мира.
2: Во время съемок фильма вы познакомились с легендами голливудского кино.
1: Да, это был невероятный опыт и захватывающее ощущение. Я очень ценю это. Не каждый день выпадает такая возможность. Я познакомился с Сэмюэлем Джексоном, Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко. А также, если говорить о каскадерах, там были очень важные фигуры из голливудской сферы. Я также появился в сюжете фильма в небольшой роли одного из военных гвардейцев, короля Артура. Я играл гвардейца, охранявшего замок в городе Галич.
2: Звание лауреата конкурса «Военный подвиг 2025 года» в категории «Спасение жизни» получил рядовой Штефан Шчешняк из 22-го разведывательного полка.
1: Я обнаружил раненого соседа, который сильно истекал кровью. Честно говоря, сначала я не понимал, что делаю, не помнил никаких инструкций, но интуитивно делал все необходимое и в итоге все сделал правильно. Эта награда, конечно, огромная честь для меня, но это также подтверждение того, что то, что мне дали и чему меня научили вооруженные силы, я смог применить на практике.
2: Среди почетных гостей, не упустивших возможности поприветствовать и поблагодарить современных героев, был и Томаш Валашек, депутат Национального совета Словацкой Республики.
1: Это удивительные истории. Конечно, я здесь не в первый раз. Я слышал их несколько раз, и в них всегда чувствуется невероятная сила. Прежде всего, это напоминает мне кое-что из того, что я пережил когда-то во время обучения в Национальных силах обороны. Искреннее желание солдат служить своей родине, в самом истинном смысле этого слова, сегодня это идея часто используется в корыстных целях, особенно политиками. Но в солдатах я вижу эту первозданную чистоту и исполнение истинной миссии. То, что на самом деле речь идет о ситуациях, когда Родина требует их самоотдачи, и нигде я не чувствую этого в такой чистой форме, как именно здесь.
2: Что бы вы пожелали тем, кто захочет последовать примеру этих современных героев?
1: Я бы посоветовал им не колебаться, вступать в вооруженные силы или в силы национальной обороны. Сегодня у заинтересованных есть два законных варианта. Я сам прошел подготовку силы национальных обороны. Я считал это своего рода долгом перед Родиной, а также способом сохранить семейное наследие. Мой дед был профессиональным солдатом-артиллеристом, служил в Нитре, а также участвовал в Словацком национальном восстании. Если сегодня молодые люди хотят попробовать себя в военной службе и понять ее положительное значение, у них есть несколько вариантов, и им не следует колебаться.
2: И не только на этот призыв сотни современных патриотов уже откликнулись и прошли базовую подготовку в вооруженных силах на военном полигоне под названием «Турецкий Ворх». Кульминацией этой подготовки является торжественная военная присяга.
1: Существует огромное количество героических историй, которые ежедневно переживают военные, служа обществу. Без всякого преувеличения словацкое общество может гордиться ими. Эти истории не только заслуживают признания, но и вдохновляют и мотивируют других обычных людей в обществе придерживаться жизненных ценностей самоотверженности, мужества и служения людям.
0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, в нашем втором сегодняшнем праздничном сюжете мы предлагаем вашему вниманию разговор Ирины Сачиковой с Натальей Балановой, председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Словакии.
5: Сейчас держим в руках журнал, относительно небольшой, не толстая эта книга, но очень содержательная. Вот как вам удалось подобрать эти материалы? Потому что все материалы основываются на архивных данных. Это не фантазии, чистая правда.
6: Этот журнал является спецвыпуском, и вот эта брошюра «Общая победа, общая память», идея ее возникла уже давно. Мы хотели это выпустить в год 80-летия Великой Победы. Материалы, которые здесь представлены, так как вы и сказали, они прорабатываются, они собирались долгое время. То есть часть материалов легла из выставки, которую мы подготовили к 80-летию освобождения от фашизма. Там были представлены именно те материалы, которые здесь частично использованы. Сама выставка готовилась около 2 лет. Это была работа добровольная наших соотечественников, организаций, помощь от словацких общественных организаций, клубов военной истории. Некоторые материалы, которые нам нужно было иметь, они были из архивов. Эти материалы к нам попали, мы могли их использовать. Также участвовали ученые. Человек, который занимается вопросом именно Второй мировой войны, освобождения от фашизма, доцент Йозеф Бистрицкий.
7: Словак.
6: Да. С российской стороны у нас был профессор Засорин, который также занимается этой темой. И главное сейчас, я так понимаю, его направление — это фальсификация истории. Очень материалы проработанные, они действительно использовали только архивные данные. Там нет никаких придумок, нет никаких Википедии и так далее. Это работа ученых, энтузиастов, поисковиков, потому что здесь у нас несколько разделов в этой брошюре.
7: Какие главные разделы?
6: В начале журнала, конечно, мы показываем, как это возникло в Словакии. Поскольку рассчитан у нас на Словакию, освобождение Словакии от фашизма, эта брошюра, в начале это, естественно, возникновение партизанского движения. Не все, может быть, знают, но партизанское движение помогали организовывать советские граждане. То есть это были и военнопленные, бежавшие из плена, и оставшиеся в Словакии бороться с фашизмом. Это были специальные группы, которые были переброшены для организации этого движения. Конечно же, у нас обязательно здесь есть раздел о Словакском национальном восстании. Эти материалы нам предоставил писатель, военный историк Марсел Маняк, тоже словак. Тоже очень интересный материал. Следующая тема — это первый чехословацкий армейский корпус. Как вы знаете, он был сформирован в Советском Союзе. И очень интересные материалы, опять же, были представлены профессором Быстрицким и Мирославом Ондрашем, полковником в отставке и председателем Союза борцов-антифашистов в Тренчине. Тут была показана история освобождения Словакии. Конечно, большое событие — это Карпатско-Дуклинская наступательная операция. По источникам архивным, здесь у нас в наших публикациях как архивные фотографии используются во всем журнале, во всей этой брошюре, так и карты, и современные фотографии. Вот еще одна интересная судьба героя-освободителя Словакии. Где-то полтора года назад, может быть, два, мне позвонила председатель Союза русских в Братиславе Марина Ватилигова и попросила связаться с человеком из России, который хотел узнать, где захоронен его предок, поскольку в архивах было написано, что он захоронен в Словакии. Так мы связались с Владимиром Чигризовым, который мне рассказал о своем отце, где он воевал, он где-то захоронен в Словакии. Конечно же, с помощью посольства мы разыскали, где захоронен. Оказывается, там уже есть и памятник, там уже есть и памятная доска, и нужно было новую доску поставить, обновить, вписать там имя и так далее. В общем, вот это все у нас проходило где-то в течение 2 лет. Потом он смог приехать лично, участвовать. И вот это была такая трогательная история, поскольку нашел своего предка, человек здесь, в Словакии, о котором помнят, которого знают, которые там в этом населенном пункте почитают как героя. Такая история, мы ее тоже включили в нашу брошюру.
7: Потрясающе, что вы рассказываете. Проходит десятилетие после этих безумных, кровавых, страшных боев. И, несмотря ни на что, об этих людях помнят, им отдают дань памяти, и вот эти могилки не остаются безымянными, за ними ухаживают. Я человек, который не причастен к этому ко всему, я не представляю, я вот на месте этих потомков себя там чувствовала.
6: Вы знаете, это настолько трогательно. Я уже много лет занимаюсь именно мемориальным направлением, потому что это мое. Конечно, уже лет 10, наверное. За это время у нас очень крепкие связи возникли, дружеские, со словаками, которые занимаются этой военной историей. Это люди, которые действительно, это для них вот такой смысл. Они где-то работают, вот смысл жизни вот этот.
7: А чем вы это объясняете? Почему так происходит? Почему кому-то совершенно все равно махнет рукой, а кто-то вот так, с таким чистым сердцем этим занимается?
6: Может быть, потому что этих людей, у них у самих, их предки, они тоже были или в сопротивлении, или участниками Словацкого национального восстания, или в партизанах. Даже вот у многих, поскольку они уже делятся своими историями, например, были партизаны, а когда пришла Красная Армия, они вступили в ряды Красной Армии. То есть, и они с гордостью говорят, мой отец был красноармейцем. Вот представляете, а вот молодые, потому что не только это поколение, скажем, 60, 50, 40, но есть и молодые люди. Конечно, их не так много, но тем не менее они есть. Это очень ценно для нас, потому что наши бойцы, которые освобождали, они не забыты. И вот то, что делают эти люди, это невозможно передать словами. Вы знаете, когда читаешь эти истории, мне еще лет 5 назад, наверное, послали, ну, перевести, попросили, опять же, в рамках вот этой дружбы, можешь перевести, нам нужно послать в архив, в Россию, вот у нас есть такое имя, правильно, неправильно, откуда мы вот нашли вот такую могилу. Это как раз мы тоже о нем здесь пишем, это Первушин Яков. Я это переводила, потому что это нужно было послать. И вы знаете, когда вот я дошла до момента, когда описывали, именно когда уже было опознание, то есть это уже после войны, да, и вот сухая такая форма патологоанатомов или кто этим занимается, что мужчина 192 сантиметра высокий, отверстие от пулевого ранения в затылке. Я не могла, я просто, я рыдала, потому что мне вот вдруг этот молодой, высокий мужчина встал перед глазами, и я вот это все представила. Вот вы представляете, насколько? Не знаю, может быть, если человек раз вот это где-то прожил, он, наверное, уже это не оставляет. И вот эти люди, я думаю, они что-то, может быть, прожили такое, и они не оставляют. И мы нашли, вот потом это... Я не знала, для кого я это перевожу. А через несколько лет мы познакомились с этим прекрасным поисковиком, это Славомир Фиалка, который как раз... И он не знал, потому что через десятые руки это ко мне попало перевести. И я не знала, что это для него. И я знаю сейчас, как, какие вот люди. Поэтому, я говорю, это мои очень большие друзья, и я с огромным уважением, почтением к ним отношусь.
8: Вы знаете, огромный пласт материала поднят, и вот он уместился на такой небольшой площади, если можно так сказать. Ведь у вас, наверное, была очень сложная работа, потому что сколько нужно было исключить материала, чтобы донести это вот самое-самое главное?
6: Очень много. Конечно, мы хотели бы, чтобы эта публикация была, она может быть и на 100 страниц, и еще будет о чем говорить. Но, тем не менее, вот самая большая проблема была, это сжать материал, действительно, пока показать его, чтобы это было доступно, понятно, чтобы это могло использоваться, и мы надеемся, что пройдет какое-то время и все-таки будет использоваться где-то и как в помощь к учебным пособиям. Потому что здесь история. История Словакии, история освобождения Словакии от фашизма. Молодым людям это неплохо бы знать, потому что кто-то знает, кто-то нет. Вот на это она нацелена. То есть тут факты, тут документы, фотографии исторические. Нет ничего, чтобы можно было двусмысленно понимать. Интересный раздел у нас тут есть «Судьбы героев-освободителей Словакии». Об этих судьбах нам написали, и мы работали очень тесно с поисковиками в Словакии, которые занимаются именно вот этой работой. Они в свое свободное время разыскивают имена, устанавливают на неизвестных захоронениях, за которыми ухаживают. Они находят родственников потом этих погибших солдат, с ними в контакте, заботиться об этих могилках, то есть сохраняет эту память. Это очень ценно, потому что это люди, это обычные люди. То есть это не их работа, они все это делают в свое время, действительно. Есть у нас также и о предках наших соотечественников. То есть девочка, которая у нас здесь живет, ее дедушка освобождал Словакию. Это тоже очень замечательно. Ну и также, конечно, у нас есть фотографии новые. Это с 2025 года, где показано и рассказано, как проходят мероприятия памятные в разных городах, не только в Братиславе, во всех практически городах, где мы приходим к могилам, к памятникам, где мы вспоминаем наших бойцов, положивших жизни за освобождение Словакии от фашизма.
8: То есть нашу беседу я могу закончить очень коротко. Память обо всем этом живет в народе.
6: Да, в Словакии это определенно так.

0: Радио Словакия International.
1: Блески, бурки, дождь над нами. Бог

Ну вот и все, дорогие наши слушатели, наша праздничная программа подошла к концу. Всех вас с праздником, всем мира и добра. В эфире с вами были Андрей Шевченко и Абдул Арут. До новых встреч в эфире.